нормально так застрять. Да, они клёвые были. Нормально так застрять. Да, они клёвые были.